бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Поведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Диджей Данчо, и эти два часа я проведу вместе с вами, дорогие друзья. Присылайте свои заказики мне в личные сообщения, а я все поставлю. А первый трек я от себя хочу поставить, Влад Парфиров. Песня называется

Это был трек Влад Парфиров, «Долина роз». А сейчас будет заказик от нежного солнышка для меня, Анна Асти, по барам. Ставлю.

Следующая композиция прозвучит в исполнении Мии Бойки. Экспонат. Прозвучит она для нежного солнышка. Принимай, нежное солнышко.

Следующий трек прозвучит Игорь Николаев, «Невеста». Слушаем. Только для вас. DJ Данчо на радио «Лидер».

Следующий трек прозвучит от меня для Сергея 72 и для Кофеёк. Группа «Гравитация». Трек называется «Мой Серёга».

Следующий трек прозвучит от меня для всех радиослушателей. По мотивам сериала «Бандитский Петербург» сделали трек группа «Пули дни». Их трек так и называется «Бандитский Петербург». Слушаем.

Вот такая вот песня была по мотивам сериала «Бандитский Петербург» в исполнении группы «Пули Дни». Следующий трек поставлю для любителей русской народной песни. Группа «Садко. Я встретил розу».

0: Чувашечка моя.
1: А теперь прозвучит группа «Вирус» в стиле диско.

Следующий трек прозвучит для нежного солнышка от меня. И на Вальтер с козырей зашел.

0: А теперь, ребята, послушаем сказочную палату. Курочка Ряба.
1: Ряба!

Следующий трек прозвучит под гитару в исполнении одной прекрасной девушки. Песня называется «Печальный день», а за окном слушаем.

Следующий трек прозвучит последний от меня на сегодня. Это будет Дмитрий Гревцев, «Ты мне сердце дорогая». А я не прощаюсь с вами, потому что мы еще услышимся. И также скажу всем спасибо всем тем, кто меня слушал. И также тоже хочу напомнить то, что сегодня в 18:00 будет сказка. Приходите. А я ставлю заключительную композицию на этот час и ухожу.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

0: Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Ты слушаешь «Балтийский берег» онлайн.
2: На 103FM
3: ТОП ХИТ ЧАРТ.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт». Для вас ее проведу я, актриса, певица, теле и, что немаловажно, радиоведущая Настя Негода. Сегодня мы услышим самые популярные и самые новые хиты. Вы можете спросить, откуда мы знаем про самые популярные песни? Ответ очень простой. Чарты «Топ Хит». Музыкальный портал «Топ Хит» каждую неделю публикует радиочарты с лучшими хитами эфира и чарты интернета, где собраны треки, которые больше всего слушают на Яндекс.Музыке, ВК, на платформе «Звук», на Ютубе, короче, везде онлайн. Так что, если вам интересно, что слушает Россия в эфире и в интернете, вам прямая дорога на tophit.ru. А я на правах ведущей сегодняшней программы прямо сейчас представлю вам свой новый трек, который я записала с Антоном Агеевым, и называется он «Красавица». Слушаем.
4: 16

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Мы продолжаем наш чарт. Следующая песня подарила ее автору Диме Колдуну уже больше 50 тысяч упоминаний на радио. А прямо сейчас подарит еще одно. Дмитрий Колдун с песней «Эти глаза» в эфире «Топ Хит Чарта».
0: 15-е место.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Вы слушаете Топ-хит-чарт. С вами я, Настя Негода. И мы продолжаем знакомить вас с главными хитами этой недели. В конце июня новым треком нас порадовала белорусская группа «Айова». Он называется «Fashion Girl» и, по сути, является кавером на одноименную песню группы «A-Studio». Оригинал песни вышел в 2010 году, и за 15 лет слова нисколько не состарились. Давайте убедимся в этом вместе. «Айова», «Fashion Girl».
0: 14-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Песни, которые попадают в наш чарт, это хиты, без которых это лето невозможно представить. Какие-то из них вы даже услышите сегодня впервые. Друзья, далее в нашем чарте танцевальный хит от Жени Трухина и Саши Фоменкова. Широкому слушателю парни более известны как дуэт «Галибри» и «Мавик». За месяц с небольшим их песня «Сочи, Киров, Ростов» набрала уже 35 тысяч радиоэфиров. Давайте послушаем ее еще раз.
0: 13.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете Топ-хит-чарт. Весной Таня Ткачук и ее группа «Моя Мишель» вышел альбом под названием «Ангелы и не очень». В состав этого альбома вошла песня «Иногда», которая также вошла и в наш сегодняшний хит-парад «Моя Мишель. Иногда».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Хит-парад самых лучших и самых новых песен радиоэфира и интернета. Далее у нас сегодня Сергей Лазарев со своей балладой «Если бы я мог». Трек стоит в ротации более чем на сотни радиостанций, так что Сергей еще раз всем доказал, что он может.
0: 11 место.

0: Молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, за прошедшую неделю молодые артисты и звезды представили на портале «Топ Хит» больше сотни своих новых треков. Так что, если вы хотите услышать самую лучшую и самую новую музыку, держите страницу tophit.ru открытой. Ну а слушатели «Топ Хит Чарта» услышат лучшие новинки молодых исполнителей прямо сейчас. И, кстати, эти треки участвуют в конкурсе на лучший новый хит месяца, который проходит на tophit.ru и в группе «Топ Хит ВКонтакте». Обязательно заходите и голосуйте, но сначала послушайте.
2: «Апельсиновый закат».
1: «Апельсиновый закат».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И мы продолжаем. 10-е место сегодня занимает трек, который был записан моими друзьями и коллегами-ведущими по топ-хит-чарту. Вы, конечно, догадались, что речь идет о Ване и Мише Заситкевичах, участниках группы «Добро». «Вечерами» — так называется их новый летний хит, который мы не раз услышим из радиоприемников проезжающих машин. Встречайте «Добро» и их трек «Вечерами».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Далее в нашем чарте Артур Пирожков. Его хит «Само собой» продолжает набирать радиоэфиры и просмотры на Ютубе. «Само собой» он просто не мог сегодня не оказаться в нашем чарте. 9 место. Артур Пирожков с песней «Само собой».
2: Если хочешь танцевать,

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Иногда все решает всего одно слово. Пообещай. Это когда вернуться уже невозможно, да и не нужно. Пообещай — это новый трек Димы Билана, заглавный хит его нового альбома, который называется «Вектор В». За месяц песня звучала на радио уже 50 тысяч раз. И прямо сейчас в топ-хит-чарте Дима Билан с песней «Пообещай».
0: Восьмое место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Напоминаю, что вы слушаете самый свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», а у микрофона Настя Негода. И на седьмом месте в топе лучших хитов недели Джонни и Араш. Парни сделали новую версию мега-хита «Бора Бора», покорившего в нулевые сердца миллионов людей по всему миру. Песня вышла 26 апреля и уже набрала более 200 тысяч эфиров на радио. Встречайте, Джонни и Араш.
0: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следующую строчку в топ-хит-чарте занимает великолепная Анна Асти. В конце мая Аня выпустила альбом «Высшие силы». Главный хит этого альбома называется «Преданный бывший». У песни уже 75 тысяч радиоэфиров, и это еще не предел. Анна Асти, «Преданный бывший».
0: Шестое место.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Мы приближаемся к вершине нашего чарта. Но прежде чем перейти к лучшей пятерке, давайте послушаем нарезку из звездных новинок этой недели. Готовы? Погнали! GPT, LJ и Аник.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и «Топ Хит Чарт». На этой неделе «Топ Хит» запустил полноценные интернет-чарты, в которых отражаются самые популярные хиты и исполнители российского интернета. Ознакомиться с ними вы можете на платформе tophit.com, а также в группе «Топ Хит» в ВК и на канале «Топ Хит» в Телеграм. А прямо сейчас мы узнаем пятерку лучших хитов прошлой недели. И открывает ее мод с его песней «Перемены. Это красиво».
0: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Мы продолжаем наш чарт, и на четвертом месте у нас сегодня Кирилл Ермаков, более известный как Лирик. Свою карьеру Кирилл начинал как композитор, продюсер, создавая хиты для Мота и Зиверт. В какой-то момент он решил запеть сам, и 2024 год стал для него прорывным. Его хит «Обними» стремительно набирает популярность, и мне ничего не остается, как включить его прямо сейчас.
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Песня «1%» Юли Зивер 2 недели подряд занимала первое место в нашем чарте. Сегодня занимает лишь 3-ю строчку нашего хит-парада. Но вот сама Зивер имеет 100% шансы стать артисткой 2025 года на радио. И это отличный повод послушать еще раз ее трек и понять, чем Юля привлекает миллионы поклонников. Зиверт 1%.
0: 3-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На втором месте в топ-хит-чарте сегодня танцевальный летний хит от группы Пицца и казахского рэпера Доуза, который называется «Ночи напролет». Релиз трека состоялся совсем недавно, в конце мая, и вот уже в пятый раз он оказывается в нашем чарте.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете «Топ Хит Чарт». Я Настя Негода, и мы подобрались к первому месту. Несмотря на пессимистичное название, песня Мари Краймбрери «Все прошло» сегодня забирает золото. Я поздравляю Марину с победой и немедленно включаю ее песню.
0: Лидер «Топ Хит Чарт».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш хит-парад триумфально завершается. До встречи через неделю, когда мы подведем музыкальные итоги первого полугодия и расскажем, какие треки и артисты попадут в шорт-лист церемонии Top Hit Music Awards 2025. Ну а я, Настя Негода, с вами прощаюсь. Спасибо, что провели этот час со мной. Пока-пока.
2: На 103 FM Top Hit Chart. Слушайте во вторник в 16 часов и в субботу в 14. Top Hit Chart.
3: Вы слушаете тематический стрим-канал «Чижик». Далее в нашем эфире «Русские песни». С вами радиоведущий Чижик. Слушаем.

0: хорошее настроение.
1: Волна.топ. Это музыка без пауз и лишних слов. Подключайся легко. Заходи на Волна.топ через браузер и добавляй на главный экран своего смартфона.
0: Как обычное приложение.
1: Быстро, удобно, всегда под рукой. Волна.топ. Радио без помех.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: Сайт Блок Викторовича. Рейтинговый сайт Рунета. Много интересной и полезной информации. Рекомендую. Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
2: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции –

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сейчас слушает. А слушают меня сегодня на радиостанции «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Чистый кайф», радиостанция «Мегамикс Музик». И пожелать вам всего самого наилучшего. Да, дорогие наши радиослушатели, сегодня вашему вниманию будет сказка. Сказка эта сделана вашими же силами, дорогие наши ведущие, дорогие наши слушатели. Да, привлекали не только ведущих с «Лидера» и с наших радиодрузей, дружественных нам радиостанций, но и слушателей тоже привлекали, потому что голосов не хватало. Поэтому мы привлекали. Вы эту сказку обязательно сегодня услышите, дорогие радиослушатели. Ну а пока собираются наши слушатели слушать сказку, кто-то опаздывает, кто-то еще. Я вам просто поставлю песенку. Не буду сегодня ставить рекламу, не буду ничего вот такого ставить, а просто поставлю вам песенку. Давайте нальем кофе и попьем. Песенка про кофе. А потом будет сказка, я вам обещаю.

Ну вот кофе попили, налили кофе, водички, ведь сказка у нас идет. Сейчас посмотрю и скажу вам даже точно. 57 минут 51 секунду. И давайте сейчас окунемся в мир сказки. Представьте, что канун Нового года. А вот кто роли озвучивали, когда сказка будет заканчиваться, там все сказано, вы все услышите. Итак, 12 месяцев.

Эта удивительная история произошла в одном королевстве. И еще долго детям и внукам рассказывали ее. А началась она в канун Нового года, то есть в последний день уходящего. Послушайте и вы эту историю. Жила-была девушка. И звали ее Настенька. Когда она была еще маленькая, у нее умерла мать. И отец женился на другой женщине. Так у Настеньки появилась мачеха. А потом умер и отец. И осталась Настенька жить с мачехой и сестрой, родной дочкой мачехи. Как и многим неродным детям, Настеньке приходилось нелегко. Она стирала, готовила еду, прибирала дом, топила печь. И вот как-то раз в канун Нового года мачеха послала Настеньку в лес за хворостом. Там, на лесной поляне, ей повстречался королевский солдат.

0: Здравствуй, милая девушка. Что привело тебя в лес такой мороз?
1: Не по своей воле пришла я сюда. Мачеха меня послала за хворостом. А вы кто?
0: Я солдат Ее Королевского Величества. Пришел за елкой. Ведь завтра Новый год. Гостей полный дворец будет. А ведь елку надо еще и нарядить успеть.
1: А что, господин солдат, у королевы есть дети?
0: Что ты, девушка? Ей только 14 исполнилось. Тебе, наверное, ровесница будет. Родители у нее умерли, и пришлось ей стать королевой.
1: Значит, она тоже сирота. Жалко ее.
0: Жалко. И поучить ее уму-разуму некому. Если что, наша королева захочет, то так и сделает. Никого слушать не станет. А тебя-то как зовут?
1: Настенькой.
0: Ну давай, Настенька. Я тебе помогу хворост собрать.
1: Спасибо вам, господин солдат. А я вам помогу елочку выбрать. Я знаю здесь хорошую, пушистую.
0: Да какой же я господин? Просто солдат Ее Величества. А вот если елочку хорошую покажешь, очень я тебе благодарен буду.

0: А сейчас мы с вами перенесемся в королевский дворец. У королевы идет урок правописания. Она пишет под диктовку своего учителя, профессора.
1: Теперь не могу писать. Все пальцы в чернилах. Ну ладно, диктуйте.
2: Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит.
1: Сени к нам летит. Ну ладно, хватит. А теперь расскажите мне что-нибудь интересное.
2: Что-нибудь интересное? О чем же?
1: Ну не знаю. Что-нибудь новогоднее. Ведь сегодня канун Нового года.
2: Хорошо. Год, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев.
1: В самом деле?
2: Да. Декабрь, январь, февраль, зимние месяцы. Март, апрель,

0: ночниках новогоднюю елку. В марте начинает таять снег, в апреле появляются первые подснежники.
1: А я хочу, чтобы был уже апрель. Я очень люблю подснежники. Я их никогда не видела.
0: До апреля осталось совсем немного. Всего 90 дней.
1: 90 дней? Я не хочу ждать!
0: Ваше Величество, но законы природы...
1: Я издам новый закон природы. Садитесь и пишите. Травка зеленеет, солнышко блестит, а в нашем королевском лесу распустились весенние цветы. Посему повелеваю доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит мою волю, я награжу по-королевски и дам столько золота, сколько поместится в его корзинке, и позволю им участвовать в нашем новогоднем катании. Написали?
0: Да, но, Ваше Величество, это невозможно.
1: Давайте перо. Я подпишу. Ставьте печать. И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ.

приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да. В сени к нам летит. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что травка зеленеет, что

0: тот скажет, не цветет.
1: Посему всемилостивейше повелеваем. Доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников.
2: Того, кто исполнит нашу высочайшую волю. Мы наградим по-королевски.
1: Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине.
2: Подарим ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании.
1: На подлинном собственном величестве.

0: Молитва рукой начертана с Новым годом!
1: С 1 апреля!
2: Пути бегут в долину, зиме пришел конец. Подснежников корзину несите во дворец. Нарвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да, корзину золотых.

0: А сейчас мы с вами заглянем в дом, где живет Настенька. Как мы уже узнали, она живет с мачехой и сестрой, родной дочкой мачехи. Давайте познакомимся и с ними тоже. Посмотрим, чем же они занимаются.
1: А что, в эту корзинку много золота войдет? На шубку хватит?
2: Да что там шубка, на полное приданое хватит.
1: А в эту?
2: А про это говорить нечего. Золото оденешься, золото обуешься, на золоте есть и пить будешь.
1: Тогда я эту корзинку возьму. Одна беда, подснежников не найти. Видно, посмеяться захотела над нами королева.
2: Молодая вот придумывает всякую всячину.
1: А вдруг кто-нибудь пойдет в лес и наберет подснежников? Может быть, они растут под снегом потихоньку. И получит он тогда целую корзину золота. Надену-ка я свою шубейку и попробую поискать.
2: Что ты, доченька, я тебя и за порог не пущу. Погляди, какая метель разыгралась. Замерзнешь в лесу.
1: Тогда вы идите, а я цветы во дворец отнесу.
2: Что же тебе, родной матери, не жалко?
1: Жалко. И вас, матушка, жалко. И золото жалко. А больше всего себя жалко. Так и просидишь из-за вас на кухне у печки. А другие будут кататься с королевой в серебряных саночках и золото лопатой огребать.
2: Не плачь, доченька, съешь горячего пирожка.
1: Не хочу пирожка, хочу подснежников. Если не хотите сами идти, меня не пускаете, пусть сестра сходит. Вон она из лесу возвращается.
2: А ведь ты права. Отчего бы ей не сходить? Лес недалеко, сбегать недолго.
1: Вот и пусть сходит.
2: Подожди раздеваться. Надо тебе еще кое-куда сбегать.
3: Куда же это? Далеко?
2: Не так уж близко, но и недалеко.
1: В лес.
3: В лес? Я хвороста много принесла.
1: Да не за хворостом, а за подснежниками.
3: Ты шутишь, сестрица?
1: Какие шутки? Ты что, про указ не слышала?
3: Нет.
1: По всему городу это говорят. Тому, кто наберет подснежники... Королева целую корзину золота даст.
3: Да какие ж теперь подснежники, зима ведь.
2: Весной за подснежниками и золотом платят, а медью. Может быть, они и под снегом растут. Вот сходишь и посмотришь.
3: Да куда ж сейчас идти, темнеет уже. Может быть, завтра утром сходить?
1: Тоже придумала, утром, ведь цветы к празднику нужны.
3: Неужели вам меня совсем не жалко?
1: Ну вот, разжалобила. Снимай платок, я сама пойду в лес.
2: Куда пойдешь? Кто тебя позволит? А ты корзинку в руки и иди. И без подснежников не возвращайся.
1: Вот тебе корзинка.
2: Дай ей маленькую. Это новая совсем. Потеряет еще в лесу.

Итак, Настеньке пришлось опять отправиться в лес. А что делать? Ведь мачеха велела, нельзя ослушаться. Но как найти подснежники зимой? Не бывает ведь такого. Долго бродила Настенька, замерзла. Все тропинки в лесу снегом замело. Как обратно выбираться будет? Вдруг смотрит костер, а около костра 12 человек греются. Все разного возраста, от детей до подростков, до стариков с бородами. Пошла к костру Настенька. Может быть, пустят ее обогреться. Стоят 12 месяцев вокруг костра, зимние месяцы с бородами. Чем дальше месяц от текущего месяца, от декабря и января, тем они моложе выглядят. То есть осенние месяцы еще почти дети.

0: Добрый вечер.
1: И тебе вечер добрый.
0: Позвольте мне у костра вашего погреться.
1: Не бывало такого, чтобы кто-нибудь кроме нас у этого костра был.
2: Это правда. Да уж, если кто пришел на огонек, пусть погреется.
0: Спасибо вам.
1: Как зовут тебя, девушка?
0: Настенька.
1: А что это у тебя в руках, Настенька? Корзинка никак. За шишками ты что ли пришла под самый Новый год? Да еще в такую метелицу.
0: Не по своей воле пришла я. И не за шишками.
2: Так уж не за грибами ли?
0: Не за грибами, а за цветами. Прислала меня мачеха за подснежниками.
3: Слышишь, братец, твоя гостья пришла. Принимай.
0: Я бы и сама посмеялась, да не до смеха мне. Не велела мне мачеха без подснежников возвращаться.
1: На что же ей среди зимы подснежники понадобились?
0: Не цветы ей нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзинку золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот мне и послали в лес.
1: Плохо твое дело, девушка. Не время для подснежников. Надо до апреля месяца ждать.
0: Я сама знаю это, дедушка. Додеваться мне некуда. Ну, спасибо за тепло и привет, если ты мешал и не гневайтесь.
2: Подожди, Настенька, не спеши. Братец Январь, уступи мне на час свое место.
1: Я бы уступил. Да не бывать апрелю прежде марта.
3: Ну, за мной дело не станет. Что скажет братец Февраль?
1: Ладно уж, и я уступлю. Спорить не стану. Если так, будь попашен.

не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору. Ну а теперь твой черед, братец Февраль.

Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи. Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. Теперь твой черед, братец Март.

Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озерах треснул лед. Будто раскололи. Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель.

Остерегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылазите, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь густой валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник.

0: Что же ты стоишь, Настенька? Нас же с тобой всего один часок братья подарили.
1: Как же это случилось? Неужто ради меня весна среди зимы наступила? Глазам своим поверить не смею.
0: Верь, не верь, а беги скорее подснежники собирать. Не то вернется зима, а у тебя корзинка пустая.

0: Мы зимние месяцы ее хорошо знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров, и всегда она веселая, приветливая.
1: И мы летние месяцы ее не хуже знаем. Еще солнышко не встанет, а она уже возле грядки. В лес придет, ветки не сломает, красную ягоду возьмет, зеленую на кусте оставит.
2: Я ее не раз дождем поливал. Жалко, да ничего не поделаешь. Но то я и осенний месяц.
3: Ох, и от меня она мало хорошего видела. Ветром я ее пробирал, стужей студил. Что делать, ведь я зимний. Знает она февраль месяц, но зато и февраль ее знает. Такой, как она не жалко среди зимы весну на часок подарить.
4: Да, хороша девушка.
5: Ну если она по нраву вам всем, подарю я ей колечко.
6: Что ж, дари.
0: Уже полную корзинку набрала. Проворны у тебя руки.
7: Так ведь их там видимо-невидимо. Никогда я столько подснежников не видела. Да какие все крупные, стебельки пушистые. Точно бархатные, лепестки будто хрустальные. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу.
0: Не мне кланяйся, а брату моему, апрелю месяцу. Он за тебя просил. Он и цветы для тебя из-под снега вывел.
7: Спасибо тебе, апрель месяц. Всегда тебе радовалась, а теперь в лицо тебя увидела. Век уж не забуду.
5: А чтобы и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Если случится беда, брось его на землю и скажи: ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летней осени теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку, все 12. Ну что, запомнила?
7: Запомнила. Да по зимнему ковру, к новогоднему костру.
5: Ну прощай, да, колечко мое береги, не потеряй.
7: Не потеряю, я с этим колечком ни за что не расстанусь. Унесу его с собой, как огонек от вашего костра.
5: Правда твоя, Настенька, если в моем колечке от большого огня милая искорка тужу согреет, в темноте посветит, в горе утешит.
0: А теперь послушай, что я скажу. Довелось тебе в новогоднюю ночь встретиться со всеми 12 месяцами разом. Когда еще раз цветут подснежники? А у тебя уж корзинка полна. Ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге. День за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Ты этой дорожки никому не открывай. Дорога эта заповедная.
3: И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Дружбой с нами не хвались.
7: Умру, а никому ничего не скажу.
0: Помни, что мы тебе говорили, и что ты нам ответила. А сейчас пора тебе домой идти, пока я метель свою на волю не выпустил.
7: Прощайте, братья месяцы.
8: Прощайте, лица!
9: Итак, вернулась домой Настенька с полной корзинкой подснежников. Как ее встретила мачеха с сестрой? Наверное, поблагодарили. Давайте зайдем к ним, посмотрим, послушаем, что они говорят.
10: Хотела ведь я дать ей большую корзинку, а вы пожалели. А много ли золота в эту корзинку войдет?
11: А кто же знал, что она с подснежниками вернется? Это дело неслыханное. И где она их только разыскала, ума не приложу.
10: А вы у нее спрашивали?
11: И спросить только не успела. Пришла она сама не своя, будто не из лесу, а с гуляния. веселые, глаза блестят, щеки горят, корзинку на стол поставила и сразу к себе, на занавесочку. Я только глянула, что у нее в корзинке, а она уже спит. Уж день на дворе, а она все спит. Я сама и печку растопила, и пол подмела.
10: Матушка, посмотрите.
11: Что это? Колечко? Да какое? Откуда оно у тебя?
10: Зашла я к Настеньке, стала ее будить. А она и не слышит. Взяла ее за руку. Глядь, а на пальце колечко светится. Я его потихоньку сняла, а будить не стала.
11: Ах, вон оно что! Так я и думала.
10: Что вы думали?
11: Не одна она, значит, в лесу подснежники собирала. Кто-то ей помогал. Покажи-ка мне колечко, доченька. В жизни такого не видела. В карман положи.

0: Зачем ты цветы мнешь?
1: Что ты ищешь?
0: Она у нас мастерица искать. Слыхано ли дело, среди зимы столько подснежников разыскала.
1: Где ты их набрала?
2: В лесу. А вы тут ничего не находили?
0: А ты скажи, что потеряла? Может, мы и поможем тебе найти.
2: Колечко у меня пропало.
0: Колечко? Да у тебя его никогда и не было.
2: Я его в лесу нашла.
1: Вот счастливая какая! И подснежники нашла, и колечко.
0: Дочка, нам пора во дворец. Закутайся потеплее и пойдем.
2: Вы мое колечко взяли, скажите.
0: Зачем оно нам?
1: Мы его и в глаза не видели.
2: Сестрица, милая, у тебя мое колечко, я знаю. Отдай мне его. Ты во дворец идешь, тебе целую корзину золота дадут. Ты себе что хочешь накупишь, а у меня только и было, что это колечко.
0: Да что ты к ней привязалась?
1: А скажи, кто тебе его подарил?
2: Никто не дарил, нашла.
0: Ну что, легко найдено, то и потерять не жалко. Бери корзину, доченька, идем во дворец.
2: Погодите, матушка, сестрица, и слушать даже не хотят. Что ж мне теперь делать, кому пожаловаться? Братья месяца далеко, не найти мне их без колечка. А кто же еще заступится за меня? Разве во дворец пойти, королеве рассказать? Ведь это я для нее подснежники собирала. Солдат говорил, она сирота. Может, сирота сироту пожалеет? Да нет, не пустят меня к ней с пустыми руками, без подснежников моих. Вот будто приснилось все. Ни цветов, ни колечка, только хворост остался. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Прощай мое новогоднее счастье. Прощайте, братья месяцы, прощай, апрель.

0: всегда новое, а Новый год еще не наступил.
1: А между тем, Ваше Величество, сегодня 1 января.
0: Вы ошибаетесь, профессор! Сколько дней в декабре?
2: Ровно 31 день, Ваше Величество. А раз Новый год не наступил, значит, сегодня 32 декабря. Это такая прелестная новогодняя шутка Ее Величества.
0: А все-таки декабрь в моем королевстве не кончится до тех пор, пока мне не привезут полную корзину подснежников.
2: Как вам угодно, Ваше Величество, но вам их не принесут.
0: Посмотрим.
3: Ваше Величество, по королевскому указу во дворец прибыли подснежники.
1: Сами прибыли?
3: Никак нет. Их доставили две особы без титулов и званий.
0: Зовите их сюда. Так это и есть подснежники?
4: Да еще какие, Ваше Величество. Свеженькие, лесные, только что из-под сугробов. Сами рвали.
0: Да, очень красивые. Ну что ж, раз подснежники во дворце, значит, Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь закончился. Можете меня поздравлять!
5: С Новым годом!
0: С Новым годом! Зажигайте елку! Я хочу танцевать!
4: Ваше Величество, позвольте и нам поздравить вас с Новым годом!
0: А вы еще здесь?
4: Здесь пока так и стоим со своей пустой корзинкой.
0: Ах, да! Канцлер, прикажите им насыпать корзину золота. Итак, апрель месяц еще не наступил, а подснежники уже расцвели. Что вы теперь скажете, дорогой профессор?
2: Я и сейчас считаю, что это неправильно. Так не бывает.
6: Это и в самом деле, Ваше Величество, весьма редкий и замечательный случай. И было бы весьма интересно узнать, как и где эти Дженсены в самую суровую пору года. Нашли такие прелестные цветы.
0: Рассказывайте, где вы нашли цветы?
4: Говори ты.
7: Сами говорите.
0: Ну что же вы, рассказывайте.
4: Рассказать, Ваше Величество, нетрудно. Труднее было подснежники отыскать, как услышали мы с дочкой королевский указ. Так и подумали, живы не будем, замерзнем, а воля Ее Величества выполним. Взяли мы по метелке и лопатки и пошли в лес. Идем мы, идем, краю леса не видать. Сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее. Как дошли, сами не помним. Прямо на коленках ползли.
7: На коленках? Ах, как страшно.
0: Не перебивайте. Рассказывайте дальше.
4: Извольте, Ваше Величество. Ползли мы, ползли, да и добрались до этого самого места. И такое же чудесное место, что и рассказать нельзя. Сугробы стоят высокие, выше деревьев, а посередине озеро, вода в нем не замерзает. По воде белые уточки плавают, а по берегам цветов видимо-невидимо.
0: И все подснежники?
4: Всякие цветы, Ваше Величество, я таких раньше и не видела.
7: А как прелестно! Цветы, уточки.
8: А грибы там тоже растут?
7: И грибы.
6: А ягоды?
7: Земляника, голубика, ежевика, калина, рябина.
2: Как? Подснежники, грибы, ягоды все в одно время? Не может быть.
4: То-то и оно, Ваша милость. И цветочки, и грибочки, и ягодки. Все как на подбор.
6: И орехи.
7: Все, чего не пожелаете.
0: Ну вот и замечательно. Сейчас же ступайте в лес и принесите мне оттуда земляники и орехов.
4: Ваше Величество, помилуйте.
0: Что такое? Вы не хотите идти?
4: Да ведь дорога туда дальняя, Ваше Величество. И уж больно замерзли. Мы в пути.
0: Ничего, я вам велю дать теплые шубы.
5: Что же делать?
4: Настеньку пошлем.
5: А она найдет?
4: Думаю, что найдет.
0: О чем вы там шепчетесь?
4: Такую задачу вы нам задали, что и не знаешь, ворочишься или пропадешь. Ну да, ничего не поделаешь. Надо услужить вашему величеству. Так прикажите нам по шубке выдать. Мы и пойдем себе.
0: Шубки вам сейчас дадут. Да поживее, возвращайтесь.
4: Прощайте, ваше величество. Ждите нас к обеду с орешками и земляникой.
0: Стойте! Подайте-ка и мне шубку. Всем подавайте шубы. Мы пойдем в лес, к этому самому озеру, и будем собирать там на снегу землянику. Идемте все! Идемте!
7: Какая прелестная затея!
5: Мы пропали!
4: Молчи, Ваше Величество!
0: Что тебе?
4: Нельзя Вашему Величеству идти!
0: Это еще почему?
4: А сугробы-то в лесу! Не пройти, не проехать!
0: Ну уж если вы метелкой да лопаткой тропинку себе расчистили, так для меня и широкую дорогу расчистят! Идемте!
4: Ваше Величество, а ведь озера-то этого нет?
0: Как это нет?
4: Нет, при нас еще его льдом затянуло.
7: А уточки?
4: Улетели.
6: А орехи, грибы?
4: Все как есть, снегом замело.
0: Я вижу, вы надо мной смеетесь?
4: Да разве мы смеем, Ваше Величество?
0: Ну вот, немедленно говорите, где вы цветы взяли, а не то?
4: Все скажем, Ваше Величество. Мы и сами ничего не знаем.
0: Как это? Не знаете? Нарвали полную корзину подснежников и не знаете, где?
4: Не мы рвали.
0: Ах, вот как! А кто же?
4: Падчерица моя, Ваше Величество. Это она в лес ходила и цветы принесла.
0: Ясно. Она в лес, а вы во дворец. Ну что ж, приведите ее ко мне. Пусть она дорогу подснежникам покажет.
4: Привести-то можно. Только вот захочет ли она дорогу показать. Очень она упрямая у нас.
0: Я тоже упрямая. Посмотрим, кто кого переупрямит. В общем так, мы сейчас собираемся и идем в лес. А вы берете свою падчерицу и приводите ее на лесную поляну. Да поскорее! А чтобы вы не убежали никуда, я к вам приставлю двух солдат с ружьями.
4: Ух, батюшки!
0: Принесите всем по корзине. Да самую большую для профессора. Пусть он видит, как в моем королевстве в январе цветут подснежники.

0: Итак, королева со своими гостями отправилась в лес. Пойдем-ка и мы вслед за ними.
1: Ну, где эти женщины? Долго мы их будем здесь ждать?
2: Идут, Ваше Величество.
3: Здравствуйте, Ваше Величество. С Новым годом вас!
1: Здравствуй, девушка. Это ты нарвала подснежники?
3: Я, Ваше Величество.
1: Я тебе насыплю корзину золота, если ты...
3: Мне ничего не нужно, Ваше Величество. Мне только нужно мое колечко.
1: Колечко? Какое колечко?
3: У меня было колечко, а они его забрали.
4: Врет она. Не брали мы ничего.
1: Ну-ка быстро отдайте, а не то...
5: Вот оно.
4: Доченька, зачем же ты чужое взяла?
5: Вы же сами сказали, в карман положи.
1: Ну, с вами мне все понятно. Я отдам тебе твое колечко, если ты покажешь нам то место, где собрала подснежники.
3: Тогда не надо мне колечко.
1: Что такое? Ты не хочешь показывать то место?
3: Я не могу.
1: Что, забыла?
3: Нет, просто не могу.
1: Они говорили, что ты упрямая. Но я еще упрямее. Если не скажешь, сейчас же я выброшу колечко.
3: Что же делать? Бросайте.
1: В самом деле упрямая? Ну, сама виновата.

0: что это она такое говорит?
1: Ой, весна наступила.
2: Не может быть. Глазам своим не верю.
1: Исчезли подснежники.
0: Зато появились ягоды.
2: Чудеса какие-то. Уж не сплю ли я, а жарко как.
0: Ягоды пропали.
1: И появились грибы.
0: Грибы пропали.
2: И стало прохладнее.
0: Кажется, опять наступает зима. Холодно! Ветер дует!
1: И опять все замело. И тропинки не видно. Как же мы обратно выберемся?
3: И в какую сторону идти непонятно. Кажется, мы заблудились.
0: Заблудились? Как это заблудились? И где эта девушка, которая собирала подснежники? Может быть, она дорогу назад знает? Приведите ее ко мне.
4: Ее нет, Ваше Величество. Она ушла.
0: Ушла? А куда же вы смотрели? Найдите ее. Я не собираюсь здесь замерзать. Как зовут ее?
5: Настенька.
0: Покричите ей. Может быть, она вернется? Зря я ее колечко выбросила. Замерзай здесь теперь. Ну что же вы? Кричите!
6: А теперь мы пойдем вслед за Настенькой. Где же она в самом деле? Куда подевалась?
7: Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ну, дорогая гостья, подброси ты хворосту в огонь. Он еще жарче гореть будет.

0: Горе-горе ясно, чтобы не погасло. Спасибо вам, братья месяцы, отогрелась я. Только мне в глаза смотреть вам совестно. Потеряла я ваш подарок.
1: А ну-ка, посмотри, что у меня в руке.
0: Колечко.
1: Да, бери его и носи, и всегда тебе от него тепло и светло будет.
2: Знаем мы, что не пожалела ты кольца. Не сказала, откуда у тебя подснежники. За это тебе от нас новогодний подарок. Открывай, смотри.
0: Ой, какие красивые вещи! Никогда у меня не было таких.
2: Носи на здоровье.
1: И нас вспоминай.
0: Мне вас никогда не забыть. Спасибо вам за все.
2: Добрая ты девушка, хорошая. Поэтому и награда тебе от нас.
0: Братья месяцы, а как же королева и все ее придворные, мачеха моя и сестра? Вернулись ли они домой?
3: Нет пока. В лесу мерзнут.
0: Как же это, жалко их.
2: Они тебя жалели, когда за подснежниками посылали? Колечко твое брали, потом бросали.
0: Все равно жалко.
1: Добрая ты девушка. Вот поэтому мы и пришли к тебе на помощь. И еще придем.
0: Спасибо вам. А как же все-таки с королевой и всеми остальными?
2: Ну что ж, раз ты просишь за них, в Новый год могут совершаться разные чудеса. Поэтому пусть они обогреются у новогоднего костра. Так и быть. Проложу я им тропинку.
4: Как хорошо. А то мы совсем замерзли. Тропинки все замело. Как до дворца добраться не знаем.
2: За костер благодарите Настеньку. И ее просите, чтобы она помогла вам до дворца добраться.
4: Вот ты где! Как же ты посмела сбежать?
5: Ваше Величество, ведь вы благодарить ее должны, а не ругать.
4: За что же благодарить?
5: А ведь хозяева сказали за что? За костер.
2: Да, это она просила за вас, чтобы я тропинку проложил и вас к костру привел.
4: А вы-то кто?
2: Мы, 12 братьев месяцев. Это мы вам сделали весну, лето, осень и опять зиму в течение одного часа.
5: Но этого не может быть.
2: В новогоднюю ночь и первый день Нового года все может быть. Любые чудеса.
4: Вот здорово. Значит, эта девушка просила за нас и помогала нам? Ты прости меня за колечко. Я подарю тебе самое красивое, какое у меня есть.
0: Спасибо, Ваше Величество, только мне не нужно.
2: Не отказывайся, Настенька, раз предлагают от чистого сердца.
0: Спасибо, Ваше Величество.
2: А вы что молчите? Ведь за вас Настенька просила, а стоило бы вас наказать.
6: Прости нас, сестрица.
7: Прости, Настенька.
2: Так-то вот лучше. Смотрите, не обижайте ее больше. Она теперь под нашей защитой. Если что...
7: Не будем больше. Прости нас.
0: Хорошо, матушка и сестрица, я на вас зла не держу.
1: Добрая девушка.
2: Ну что ж, отогрелись у новогоднего костра. Пора и честь знать. Я проложу вам тропинку... Идите по ней и дойдете как раз до дворца. Продолжите празднование Нового года.
7: Спасибо вам, братья месяцы.
1: Прощай, Настенька. Не забудь, о чем ты говорила.
0: Спасибо вам. Помнить буду всегда.
2: А как же подарки? Ну, солдатик, ты помоги донести сундучок с Настиными подарками.
4: Еще и с подарками.
2: Да, за заботу, доброту ее, за трудолюбие.
4: Вот видите, профессор, А вы меня чему учили? Травка зеленеет, солнышко блестит. А урок доброты и трудолюбия?
5: А это будет у нас с вами следующий урок.
4: А по-моему, я его уже знаю. Ну, прощайте, братья месяцы.
0: Прощайте.
2: Прощайте. С Новым годом. С новым счастьем.
8: Вы прослушали сказку «12 месяцев», рассказанную вам силами радиолидер и дружественных радиостанций. Для вас работали и исполняли роли канцлер Вадим Карпинский, ведущий и админ радиолидер, фрейлин Евгения, ведущая радиолидер, солдат Александр Петряков, ведущий радиолидер, дочка Аннушка Удача, ведущая радиолидер, мачеха Ирина Алпеева, админ и ведущая радиолидер и хозяйка радио «Ночи любви». Настя, Танюша, ведущая радиолидер и хозяйка радио «Мегамикс Музик». Королева, Крапинка Оля, самая активная слушательница радиолидер. Сентябрь, Юляшка, ведущая радиолидер. Август, диджей Лимбо, был ведущим на радио «Чистый кайф». Июнь, Николай 21, радиоволна. Ноябрь, Слава Анисин, слушатель радиолидер. Январь, диджей Южный, ведущий радио «Мегамикс Музик». Апрель, диджей Скиф, хозяин радио «Шипы и розы». Март, посол, профессор. Февраль, начальник королевской стражи. Декабрь, это все исполнил искусственный интеллект. Режиссер, монтажер, подбор музыки, эффектов и ведущий Сергей 72. Всего вам самого наилучшего. И помните, чудеса иногда случаются. Вот такую сказку мы сегодня прослушали. Слышали, сколько у нас талантов на наших радиостанциях. Думаю, что на следующую сказку или на какую-нибудь другую роль согласятся уже многие, потому что нас сегодня прослушали очень многие, и, как я вижу, по вашим смайликам понравилось. Поэтому будем думать, жду предложений, кто что предложит. Ну а сейчас, дорогие наши радиослушатели, я буду продолжать эфир. И у меня появился заказик, и вот этот заказик надо выполнить мне срочно. Заказала «Ноктюрн», которая сейчас находится в Казани, а заказала для Лили из Казани. Лили из Казани, принимай!

Вот такой вот заказик у меня был для Лили, которая из Казани, от Ноктюрна, которая сейчас находится в Казани. Это был заказик с радио «Чистый кайф». И есть у меня еще один заказик. И заказик этот у меня от Оли Ольги. Правда, он у меня в видео, но я думаю, пойдет, принимай.

Как хорошо, что в мире есть иконы, что есть у нас нерукотворный спас, что слышим мы таинственные звоны, что вера в Бога охраняет нас. Сегодня жизнь

я сбросив с плеч советские обноски. Так много сам себе напозволял,

возносить. Как хорошо, что в мире есть иконы, есть у кого прощение.

И с тоскою и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда в

И это был просто сон от Ирины. Ну а сейчас я вам на ваш суд, конечно же, поставлю одно стихотворение, которое я сделал только сегодня.

Не стоит биться головой о стену, страдая, унижаясь и любя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя. Вкуснее ешьте и покрепче спите. Ну что ж поделать, раз огонь погас. Себя вы посильнее полюбите. Посмотрите, тогда полюбят вас. Любовь прошла и предлагаю дружбу. Не надо, это вовсе не для вас. Оставьте то, что вам совсем не нужно. Получите побольше в 10 раз. Вся жизнь театр, и люди как на сцене. Не стоит унывать, талант губя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя.

Спасибо, спасибо за отзывы, дорогие наши радиослушатели. Очень-очень, конечно, приятно. Ну, все для вас, дорогие наши радиослушатели. Все для вас. Мы, ведущие, стараемся только для вас. Чтобы вы приходили на радиостанции, чтобы вы отдыхали вместе с нами. А мы уж постараемся сделать для вас отдых, какой надо. А сейчас у меня есть заказик от Малинки, и это будут ландыши.

Вот такие вот ландыши у меня были от малинки. Так, еще вижу я заказик. Заказик вижу, но он прозвучит чуть позже. А вот я хочу спросить Лилечку из Казани с радио «Чистый кайф». Лилечка, для тебя Ноктюрн такую песненку заказала. Неужели ты не хочешь что-то заказать в ответку? Интересно мне знать. Падает звезда, я загадаю. Угадайте кого? Да, конечно же, тебя.

Вот такую композицию прослушали от меня, и мне все-таки заказали ответочку с чистого кайфа. И заказала Лилия, конечно, для Ноктюрна. Ну что ж, Ноктюрн, принимай от Лилии. Айди-гидай!

Ну вот такая ответочка была, Ноктюрн, для тебя от Лилии. А следующий заказик у меня будет с радиолидер от Александра 86. Только Елена одна не поет эту песню, она поет вместе с Григорием. Так что принимай.

Вот такая вот дружная Россия у меня была от Александра. Малинка, ну ты прям наслушалась точно сказку, когда там про Элина. Ой, цветочки, пионы мне заказала. Держи.

Точно дурак, пион ей принес, она колечко ждала, он ей взял пион и притащил. Ну, не умные же. Еще одна наслушалась сказки у нас. Тетя-тетя-тетя-тетя-тетя-гоняйка. Зиму ей подавай, ядрена ты кочерыжка. Королева, говорит, снежная, принимай.

Вот такая королева снежная была у меня. Это был заказик с радио «Чистый кайф». Валерия, вот честное слово, мы тебе настроение никто не хотим портить, но таких песен очень и очень много. Люблю тебя, малыш. Я тебе, конечно, могу поставить, выбрать по своему желанию, но вдруг эта песня будет не та, поэтому мы просим, чтобы было название, не только название, но и исполнитель, понимаешь? Я сейчас найду ту песню, тебе, конечно же, ее поставлю. А пока будет «Оранжевое лето» от Александра. Кто-то лето просил.

Вот такой оранжевый лето был от Александра. Ну, пока у нас Валерия думает, какую песню все-таки поставить, я поставлю заказик «Чистого кайфа» от самого Серегу «Чистого кайфа». Калининград, принимай, Серега.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная команда ведущих, кроме всех благ, кроме здоровья, желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете, что...

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72 за его эфирчик, и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я, как всегда, с вами, с каждым лично поздороваюсь, и потом поставлю рекламку. Так, всех приветствую, приветствую. Так. Ну, давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Я вообще не понимаю, как можно там разблокироваться. Очистил кэш и опять разблокировался. Странно как-то. Так. Сейчас я посмотрю. Может быть, Вите нужна каска, а не каста? А то ты мне написала, Вите, что-то группа стройка, дайте Вите касту. Вите нужна каска, наверное. Так. Ну, он уже все равно, я его заблокировала, он все равно уже вышел. Не знаю, есть такая, нет. Ну, вот я говорю, каска. Так. Нет, что-то у меня здесь нет такого. Иначе придется мне ее скачать. Но мне кажется, без толку. Он все равно вышел. Без толку ставить эту композицию. Нет, Витя хочет выйти. Это я знаю. Это другой исполнитель. Да, это совсем другая. Это... Группа стройка, дайте Вите каску. Это я знаю, это другая совсем. Так, я, значит, поставлю совсем другую тогда, потому что он уже вышел. Если она у меня есть, я ее тогда поставлю. Может быть, если я ее не удалила. Огнем и холодом. Сейчас я посмотрю. А, есть. Пока я поставлю заказик от Снежки, это будет группа 3 восьмерки. Огнем и холодом. Слушаем.

И это у нас прозвучало от Снежки Заказик, группа «Три восьмерки», «Огнем и холодом». Я и забыл с вами поздороваться из-за этого, видите. Так, это у нас Роза Ветров, диджей Скиф. Так, Максим, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, диджей Алинка, Снежка, Рукодельница, Фриман, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Анушка Удача, Ирина, Я-145, Юзер, Юзер 749 и Малинка. Я всех приветствую. Потому что я забыла поприветствовать всех. Так, у меня есть два заказика. От Снежки. Это будет у нас Селин Дион, My Heart Will Go On. И вторая, Эстер Дорадо, Вите надо выйти.

Позвучали у меня два заказика от Снежки. И сейчас позвучат два заказика у меня уже от диджея Скифа. Это будет Яков Стибан или Стибен, не знаю как правильно. По 50, потом по 100. И Яков Стибан и Наталия Миллениум на веселе.

Позвучали у меня два заказика. Один Джей Скифа. Яков Стибан по 50, потом по 100. И Яков Стибан и Наталья Миллениум на веселе. Так, следующее давайте послушаем. Два заказика. Первый заказик у меня будет от Снежки. Елена Кукарская, ну что, девчата, по маленькой. Так, и второй заказик у меня будет от диджей Скифа. Нео Хутор, шашлычный движ.

Прозвучали у меня два заказика. Так, первый заказик у меня прозвучал от Снежки. Елена Кукарская, ну что, девчат, по маленькой. Так, и второй. Так, а диджей Скифа. Нео Хутор, шашлычный движ. Так, и следующий тогда я поставлю, потому что у меня больше нет от Скифа заказиков. Так, пока поставлю один. Так, это будет от Снежки. Шаман, метелица. Так, и, по-моему, так, я сейчас посмотрю, для кого он заказ. Нет, не для кого, просто шаман, метелица.

Так, прозвучал заказик у нас от Снежки. Шаман метелица. Так, и следующие два заказика. Первое будет у меня, ну, от Снежки для Аннушки. Инфинити, ты мой герой. И для Юляшки, если она слушает нас. Светлана Иванова, какая же я бабка.

Позвучали у меня два заказика от Снежки. Первый был у меня для диджея Алинки. Инфинити, ты мой герой. И второй был у нас для Юляшки. Светлана Иванова, какая же я бабка. Так, следующие два заказика у меня прозвучат. Первый будет от диджея Скифа. Гарик, ах, ресторанчик до вино, играет музыка. И второй от Снежки, Целино, ля ты какая.

Я сигареткой во дворе вас подожду. Не торопитесь наводить марафет. Пока курю я в ресторанчик

Дым сигареты тает в тишине, и ожидание сладко сердце жмет.

Блеск мне разум затмевают. Ваша улыбка сводит вновь с ума. Я приглашаю вас красиво на танец. Давайте с вами сгорать в нем.

затмевают. Ваша улыбка сводит вновь с ума. Я приглашаю вас, красиво, на танец. Давайте с вами сгорать в нем до утра.

у меня позвучали два заказика. Первый заказик был у меня от диджея Скифа. Гарик, Гарик, ах, ресторанчик, да вино игра, играет музыка. И второй заказик у меня был, оказывается, вот этот, не предыдущий, а вот этот. От Снежки для Юляшки. Целино, ля ты какая? Так, вижу. А, я думала, заказик мне прилетел. Так, пока я один заказик поставлю. Это будет у меня от Снежки. Супер Жорик, золото.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Прозвучал у меня заказик от Снежки, супер жорик, золото. Так, следующий заказик у меня будет. А диджей Скифа, Адмар Джираев, красивый зараза.

прозвучал на заказик, а диджей Скифа Адмар Джираев «Красивые зараза». Так, первый заказ... Так, следующий у меня два заказика прозвучат. Так, это будет первый у меня. От Снежки, Сергей Суновский, «Домовой чат». И второй уже от диджея Скифа, Серега Шмель, «Ты мой ураган». Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. От Снежки был заказик. Супер жолик. И от диджея Скифа. Адмар Жира... А, ой, перепутала. Сергей Суновский был у меня от Снежки, я перепутала. И второй от диджея Скифа. Серега Шмель, ты мой ураган. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился диджей Данчик Котик. Приветствую, приветствую. Так, заказик сейчас я добавлю к себе и поставлю тогда. Сейчас он меня добавится, я его сейчас добавлю.

だЕва заказик у меня позвучит. А диджей Данчо Котика. Серега, ой, Сергей Завьялов, «Эх, судьба моя печальная». Так, и второй от Снежки, Аркадий Кобяков, «А ты такая, как лед».

Получается, я не ту композицию, что ли, поставила? Я думал, что это одно и то же. Есть эх, вот это, который я поставила, эх, судьба моя печальная, а ты написал, что ты судьба моя. Это что ж, совсем другая композиция, что ли? Я думал, одно и то же. Сейчас я посмотрю. Есть судьба злодейка. Сейчас я поищу тогда. Если такой композиции. Точнее, ну да, нет ее, если. Значит, придется мне ее скачать.

Позвучали у меня два заказика. Так, первый был у меня от диджей Данчо. Котик. Сергей Завьялов, «Судьба моя». И второй заказик был у меня от Снежки, Аркадий Кобяков. А ты такая, как лед. Так, следующий у меня позвучат два заказика. Это получается от Розы Ветров. «Ню, если сгорим». Так, и второй уже от диджея Скифа. «Между строк. Бог дал мне женщину». Слушаем.

тебе спасибо за этот пожар между

Я видел в жизни много разных лиц, красивых слов и временных историй. Но только рядом с ней я осознал, какой любовь бывает не в теории. Она не просто женщина, она мой воздух, мой дом среди войны и драк. Когда весь мир вокруг ломается, она путь освещает, как маяк.

она из стекла. Знаешь, сильные женщины тоже устают. Быть всегда опорой и светом. Им достаточно просто сказать: «Отдохни. Спасибо тебе за это».

мальчик становится мужчиной. Не когда он всех победил, а когда рядом с ним та женщина, для кого он сердце открыл. И если Бог однажды спросит, что ценного в жизни со мной, я отвечу: моя женщина, которую я люблю.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Розы Ветров, «Ню, если сгорим», и второй от диджея из Киева, «Между строк, Бог дал мне женщину». Так, и... Сейчас я посмотрю. Так, пока заказиков... Нет, есть, у меня пока заказики есть. Так, ладно, пока один поставлю. От Снежки будет «Любая луна». Слушаем.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

Прозвучал у меня заказик от Снежки Любе с композицией «Луна». Так, следующие тоже два заказика прозвучат у меня от Снежки. А Егор, «Любовь отрава». И следующий будет «Слава на грани нервного срыва».

Звучали у меня два заказика от Снежки. Айго, любовь и отрава и слава на грани нервного срыва. Так, следующий тоже будет у меня от Снежки. Гарик Кричевский, мой номер 245.

Прозвучал заказик от Снежки, Гарика и Чески, мой номер 245. И оказывается, эта композиция вышла в 1995 году. Это получается 31 год в этом году. Обалдеть. Ему тогда на тот момент 32 года где-то примерно было. 31 или 32. А в этом году ему исполнилось 60 лет уже. Вот сколько лет прошло. Обалдеть можно. Так, давайте пока от меня послушаем будет. Ханна, русская красавица.

И это у нас была Ханна с композицией «Русская красавица». Давайте будем с вами прощаться. Услышимся с вами в это же время с 20.00 до 22.00. Я проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И... Так, сейчас я найду композицию. Я ее потерял где-то. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи.

И всем-всем-всем привет, всем доброго времени суток, всем добрый вечер. С вами я, диджей Данчо, и буду вас радовать все это время. Только для вас. Пишите свои музыкальные заявочки, хотя что напоминать, я уже их вижу. Уже первые заявочки поступают, но я найду уже после первого трека своего, уже буду потихоньку уже их включать. Первый трек я поставлю зажигательный. «Малиновая вода», братья Гаязовы. Слушаем.

Следующий трек звучит от Алинки. Она заказала для своего любимого песню «Островок 123. Принимай». Песня «3 январь». Юпи. Включаю. И трек уже в эфире.

А теперь прозвучит от меня трек для диджея Алинки и для Снежки. Для вас я решил такой трек подобрать. Принимайте про то, как Алина перепутала двери в бане. Поэтому слушайте.

Следующий трек мы с вами послушаем. От Stafford 63, новиночка. Трек называется «Малыха». Включаю.

А мне поступил следующий музыкальный заказик, и поступил он от постоянной нашей радиослушательницы Снежки. А хочет она услышать песню «Каблук», да не просто так, а тут с подписочкой, так скажем, приписочка «Песня Люси Чеботина «Каблук» для детей Снежки». Ну, принимайте, я включаю этот трек уже в эфире.

Вот такой вот трек прозвучал для детей Снежки. А я напоминаю то, что вы можете оставлять свои музыкальные заказики. Так что жду я ваши заказики. И ты, Снежка, тоже можешь еще что-нибудь заказать. Поэтому заказывайте, ребята. Я покажу от себя. Поставлю классный трек. Money Cranberry. Давай не ждать.

Следующий трек прозвучит от меня для Алинки и для Снежки. Принимайте, девочки. Маша и Медведь, варенье.

0: Ничего, для вас следующий трек прозвучит. И он также прозвучит для Алины и для Снежки. Так что рофлы от меня еще не закончились, поэтому принимайте еще один трек. А какой трек вы сейчас услышите?
1: Врум, врум! Грандулья, та-та-та-та-та-та! Едет, едет, едет кот-коте! У собаки грузовик, у лисы кабриолет. Ну а у котенка что?
2: Что?
1: Какой-то друндулей!

Вставили гудок рабочий. Рулет теперь все громче. Изменить решили цвет. Красным стал драндулет. АКТ счастливей стал. Драндулет свой не узнал.

0: Всем счастливого пути!
1: Следующий трек попросил у меня поставить Снежка. Тоже будет в исполнении Маши и Медведь. Песня про следы. Включаю.

Следующий трек мы послушаем с вами про подснежники. А исполняет «Гравитация». Трек так называется «Подснежники». Так что слушаем.

Следующий трек попросил меня поставить Снежка. Я так правильно понял. Надеюсь, исполнителя я правильно понял, ты написала. Получай тогда, принимай, Андрей Картавцев, трек «Обмани». Включаю, надеюсь, тот трек.

сейчас поставлю вам песню. Группа Plasma. Take my love. То есть, возьми мою любовь. Слушаем.

Следующий заказчик попросил меня поставить слушатель с ником TJDurakPalchik007. Написано тут. Прозвучит трек для тебя Lady Gaga. Так что принимай трек Lady Gaga. Включаю.

Следующий заказик попросила меня поставить Снежка. И спасибо тебе за такой заказик, потому что мне этот трек очень сильно нравится, и возможно, ну, я запишу на него свою версию исполнения, то есть запишу на него кавер. Вот, потому что мне очень нравится этот трек, поэтому принимай, Айгор, девушка в красивом платье, уже в эфире.

0: следующий заказ прозвучит
1: по просьбе от DJ Dogs Noix, как-то так читается. Трек, к сожалению, выговорить не смогу с английским так себе, поэтому... Но трек я нашел, трек тот самый, поэтому слушаем.

А теперь, Снежка, принимай трек для тебя. Ты попросила поставить этот трек, который ты сейчас услышишь. Поэтому принимай. Снежка в эфире. Трек называется.

Следующий трек прозвучит для диджея Дурак Пальчик 007. По-моему, так написано. Трек также на английском. Опять я не выговорю. Ладно. Включаю трек, нашел тот, который нужен.

Следующий заказик прозвучит от Снежки. Она попросила поставить себе на свой. Всем привет, мои хорошие, для подписчиков. Трек так называется. Ну, я нашел этот трек. Поэтому выполняю заказик.

Доукс Никс. Как-то так читается. Не могу прочитать правильно. Но меня простите, с английским у меня так себе. Вот. Трек, опять же, на английском языке. Поэтому ловите. Трек нашел именно тот, то, что заказывали. Je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel.

что теперь, принимая Снежка свой заказ, попросила поставить Снежинку Мьюзик. Ставлю. Вот, ставлю этот замечательный шедевр. И, возможно, завтра я уже смогу выгрузить вторую часть этого трека, поэтому... Слушаем этот классный шедевр. И Алинка тоже принимай этот трек, потому что я знаю, что тебе он тоже понравился.

Следующий заказ прозвучит вновь для по просьбе DJ Дурак Пальчик 007. Это будет тоже классный трек. Я его нашел и уже включаю.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от Снежки. Она попросила поставить Чичерина, Грачи. И трек прозвучит для диджея Дурак Пальчик 077.

Следующий заказик прозвучит для слушателя диджея Дурак Пальчик 007. Тоже песня на английском языке в исполнении группы D12. Слушай.

0: Следующий трек прозвучит по просьбе Снежки. Заза на поле. Я люблю Ленина.
1: Я красивый у микрофона? Тогда включайте. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. У микрофона Заза на поле.

Алло, это мама? Мама, это я. Мама, я Ленина люблю. А вокруг меня люди в белых халатах и не верят мне.

Следующий заказ прозвучит вновь от Снежки. Добавил как раз эти треки в плейлист. Чечерина, мой рок-н-ролл.

Следующий заказ. Принимайте. Рэп Хип Хоп World для вас. Звучит Каста. Вокруг шум.

Следующий трек прозвучит от меня для нежного солнышка. Принимай, нежное солнышко, этот замечательный трек. А какой это трек, ты сейчас услышишь.

Следующий трек прозвучит от меня. Точнее, я его тоже хотел поставить, но еще заказал этот трек. Снежка. Заза на поле. Трек «Нини».

следующий заказик прозвучит для слушателя диджей Дурак Пальчик 077.

Следующий трек звучит по заказу от DJ Dogs Nix. А я напоминаю то, что предыдущий трек «Царица» — это был подарочек от нежного солнышка для Снежки и Алинки. А я запускаю следующую композицию.

Далее прозвучат два последних трека, которые заказала Снежка. Но сначала я поставлю первый трек. Будет Бэхтин, блондинка.

И последний трек на сегодня прозвучит по заказу от Снежки. Это будет Король Лир, Наташа. А я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра услышимся ровно в 12:00. Так что всем спасибо, кто был со мной и кто оставлял свои заявочки. Всем огромное спасибо.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.